Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». X FM.